а ночка так светла была. Я из лесу вышел с дубиной, на небе птичьей.